И жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.

самой не знал. Нет, не страшила ее смерть, скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Люди делятся на жаворонков, сов и дятлов. И дятлам все равно, какое время суток. Жернова.
1: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында Жарнама. 300 жыл алты.

0: Разные мысли. Любой дурак знает, что он не дурак, но доказать этого не может.
1: Жирнова.
2: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
3: Алтын Шымалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер Тикетон.кз сайтында. Алтын Шымалсым, Қонаев қаласы, Ленинград туба. Ақпараттық серпес НС радиосы.
4: НС радиосында жарнама 356

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әмбебап дүкенге кіргеннен кейін әйелдердің 90% оңға бұрылады.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: «Грязные мысли». Инфляция – это когда растет в цене все, кроме нашего труда. Жернова.
1: MyKia – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia – movement that inspires.
3: Давай, ребята!
4: Алтын Шымалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтын Шымалсым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серпіс НС радиосы.
5: НС радиосында жарнама 356 60

0: в Нинджа Алхамбра.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: Разные мысли. Похоже, что современных детей находят не в капусте, а в интернете.
1: Жирнова. MyKia. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
4: НС радиосында жарнама. 350 алпыс.

0: Тыңдаушыға бір сәлем кешкі бағдарламасы.
1: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение.

общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня...

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

тебя узнал через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя.